0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают дожди. В Могилеве будет до 23 градусов тепла, в Витебске до плюс 19, а вот в Минске лишь до 16 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Доброе утро, город! В эфире Наталья Егорова, и мы начинаем наше утро на Компас FM. Знаете, что говорят врачи? Что утро должно начинаться с музыки и здоровой дозы сарказма. Насчет сарказма не знаю, вот с музыкой точно поможем. Впереди новости, пробки и, конечно же, много музыки. И сейчас о музыкальных планах, и вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Совсем скоро послушаем Максим.
1: Научусь летать с тобой на небо, там, где звезды до рассвета говорят тела.
0: Перед этим появится Donna Summer. Ну и раньше всех воскресенье. Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
2: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, над чем работают Беларусь и Иран, и об открытии охоты на копытных.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Беларусь и Иран работают над договором о стратегическом партнерстве, пишет Белта. Накануне председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко встретился с послом этой страны Алирезой Санеи, чья миссия уже завершается. По словам Игоря Сергеенко, парламентарии разрабатывают не только данный договор, но и дорожную карту по развитию всестороннего сотрудничества между странами. Отмечается, что Беларусь и Иран развивают взаимную кооперацию в сферах продовольственной безопасности, торговли, гуманитарной, здравоохранения и в другом. А Минск рассматривает Тегеран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. ГАИ усилила контроль за безопасностью грузовых перевозок, пишет .бай. Так всю неделю будут выявлять водителей, не соблюдающих ПДД, особенно при доставке сыпучих грузов и другой сельхозпродукции. Также инспекторы проверят необходимые документы, например, о допуске к перевозке неисправного или не имеющего разрешения транспорта. Профилактическое мероприятие продлится до 24 августа. Мошенники запустили поддельный телеграм-бот от имени газеты «Во славу Родины», сообщает Минобороны. Пользователям предлагают оформить подписку на издание. Для этого нужно лишь указать номер телефона, затем человеку приходит СМС с кодом для подтверждения. Но работает это не так. Оформить подписку легально можно только на сайте газеты. После регистрации в личном кабинете услугу оплачивают через ЕРИП. И уже после платежа подписку можно привязать к официальному боту издания. И последнее. Сезон охоты на копытных откроется с 20 августа, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так разрешат охоту на лося, благородного оленя и лань, независимо от пола и возраста, из засады, из подхода. Перед выходом в угодье необходимо иметь удостоверение на право охоты, путевку, разрешение на добычу и документы на оружие. А незаконная добыча может обернуться возмещением ущерба на десятки тысяч рублей. Добавлю, сезон охоты на копытных продлится до 30 сентября.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают дожди. В Могилеве будет до 23 градусов тепла, в Витебске до плюс 19. А вот в Минске лишь до 16 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Доброе утро, 7:13 на часах в студии. Только что была Donna Summer с ее огненным Hot Stuff. Как вам такой заряд на утро? Если после такого саунда вы еще спите, значит, у вас сломаны колонки. Ну а 18 августа – это официальный день, когда можно не искать повод для улыбки, он сам вас найдет. Пьем кофе, слушаем радио и рулим на работу. Я с вами до обеда, впереди музыка, Наталья Егорова на связи. Оставайтесь на Компас FM прямо сейчас в музыкальных планах. И совсем скоро нам составит компанию Максим. Перед этим прозвучит The Connells, ну а раньше всех Александр Маршал. Ну а прямо сейчас «Дорожный компас».
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Планы на вечер на Компас FM.
1: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Наталья Егорова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. В концертном зале «Верхний город» вас ждет «Территория звука». Это инструментальный проект, где привычные мировые хиты звучат по-новому в исполнении рояля и струнного ансамбля, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса. В программе авторские аранжировки песен «Адель», «Скорпионс», «Куин», «Колдплей» и других. Начало в 19:00, вход от 55 до 125 рублей.
0: Планы на вечер.
1: В новом драматическом театре сегодня покажут спектакль «Чудики». Поэтическая драма по мотивам рассказов Василия Шукшина. Это спектакль о людях, которые не вписываются в привычные рамки, потому что чувствуют глубже и живут честнее. Именно они, неудобные и наивные, сохраняют в себе живое человеческое начало и напоминают о главном. Без связи с корнями, без внутренней правды и душевной щедрости человек теряет самого себя. Начало в 19:00, цена билетов от 35 до 40 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, и я уверена, что для хорошего отдыха главный не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

лежала і не рухнула вись. Но сьогодні спочатку починаю я жизнь, починаю рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как экран.

Так и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: 10:29 на часах в студии. Пока вы едете по своим делам или уже в работе, в мире гаджетов происходит настоящая фантастика. Вы слышали про робот-телефон? Honor только что выпустил смартфон, у которого камера живая. Это титановый роботизированный модуль, который выезжает из корпуса и сам следит за вами, вращаясь на 360 градусов в секунду. Ставите телефон на стол, и он сам вас снимает в движении. Стоит такое чудо $1400, пока только в Китае, но предзаказов уже 400 тысяч. Мы продолжаем наш эфир. С вами Наталья Егорова, и мы включаем то, что поднимет настроение и добавит драйва. И в ближайшее время послушаем Бурито.
1: Ты знаешь, знаю я, мы единое целое. Две разных планеты, закат и заря, черная и белая.
0: Перед этим Coldplay. Ну и раньше всех Вячеслав Бутусов. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 4 балла, и вот где пробки. На Первомайской от Красноармейской до Чапаева 9 минут. На МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта 3 минуты. На Леонида Беды от Некрасова до Сурганова на 4 минуты вас задержит.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: минуту, 10:43 на часах в студии. Мы продолжаем наш эфир. А вы знали, что мир технологий движется к тому, что скоро кофе будет наварить не бариста, а робот с искусственным интеллектом? На недавней выставке Computex 2026 представили робота-бариста по имени Элла. Она не просто нажимает на кнопки, а под ее корпусом стоит мощный процессор, который управляет сразу и тремя ИИ-агентами. Один общается с клиентами, второй отвечает за работу системы, ну а третий анализирует все, что происходит в кофейне. Представьте, заходите, говорите «капучино с корицей», ну а робот уже знает, какой помол, какая температура и даже улыбается вам экраном. Так что, возможно, скоро ваше утро будет начинаться не с приветствия бариста, а с дружелюбного голоса робота. Технологии не стоят на месте. Оставайтесь на Компас FM, дальше музыка для хорошего настроения. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кто составит нам компанию. И совсем скоро Бурито, перед этим Coldplay, ну а раньше всех Александр Буйнов. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске пробок нет. Минск тоже почти освободился. Одна пробка на Первомайской от Красноармейской до Чапаева. На 8 минут вас задержит пути.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

почти 11 утра, а это значит, что наше утро подошло к концу. Уже скоро обед, самое время подумать, чего бы хотелось попробовать из обеденного меню. Ну а погода сегодня располагает к чему-то уютному и горячему. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Горова. Это утро мы провели вместе, и я прощаюсь с вами до завтра. Желаю вам отличного дня. Самое время узнать последние события в нашей стране и за ее пределами. Впереди у нас актуальные новости к этому часу. Только проверенные факты приготовила для нас ведущая новостей Вера Светлова. Ну а пока ждем Веру, расскажу, кого послушаем в ближайшие полчаса. И совсем скоро в нашем эфире Ани Лорак и Мот.

0: Это не призыв к действию, это просто песня. Ну, пока ждем новости.
1: В Минске 11 часов.

0: студии Вера Светлова. Привет, Вера. О чем расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу, где с рабочим визитом находится президент и о запретах на посещение лесов в стране.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко с рабочим визитом находится в Минской области сегодня, пишет Белта. Глава государства посещает производственное подразделение предприятия «Кидматек», где ему представили собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия. По словам президента, такое оружие очень важно для армии даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Именно по этой причине было принято решение создать в стране собственное серийное производство. Более того, белорусское оружие уже принято на вооружение. Однако, как подчеркнул президент, важно каждое мнение по этой продукции, особенно критическое, ведь критика позволяет производителям совершенствовать продукцию. На 8% выросли реальные денежные доходы белорусов в первом полугодии, сообщает телеканал СТВ. Наиболее ощутимый прирост в горнодобывающей промышленности. Плюс 2,7% и в энергетике увеличение без малого на 8 пунктов. Позитивная динамика и в финансовой сфере. Так, с января по июль реальные располагаемые денежные доходы белорусов увеличились на 8% относительно показателей за аналогичный период прошлого года. А вот в региональном разрезе в лидерах Брест. Область. Там прибавка почти 6%. Плюс 3,5% результат в Минском регионе и 0,6% прирост в Гомельской области. Новую школу с IT-уклоном откроют в Прилуках к 1 сентября, сообщает телеканал ОНТ. Четырехэтажное здание рассчитано на 1020 мест. В школе будет универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс. Появятся профильные секции от игровых видов спорта до плавания и фитнеса. Спортивные занятия будут проходить и на свежем воздухе. На прилегающей территории оборудует стадион с тренажерами и воркаут-площадкой. А в обучении сделают акцент на интерактивной технологии и правила безопасности. И последнее. Запрет на посещение лесов действует в 27 районах страны, пишет Белта. Там больше всего таких зон в Гомельской области, а в 6 районах введены ограничения. В Брестской области лесные массивы закрыты в 5 районах, в Минской, Могилевской в 3, в Витебской только в Сининском районе, в Гродненской ограничения действуют по всей территории. Для посещения доступны лесные массивы в 2 районах Минской и Витебской области и 3 Могилевского региона. Напомню, следить за актуальной ситуацией можно с помощью интерактивной карты на сайте Минлесхоза.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске дожди. В Могилеве 23 с плюсом, в Витебске 19 тепла, а в Минске 16 выше 0. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Компас FM. Это наши. Компас FM.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу о рабочем визите президента и об экскурсиях в ботаническом саду.
1: Новости на Компас-ФМ.
0: Александр Лукашенко с рабочим визитом находится в Минской области сегодня, пишет Белта. На производственном подразделении предприятия «Кидмотек» ему представили собственное, полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия, а именно образец боевого автомата ВСК-100Б. Президент ознакомился с образцами и собрал мнения разработчиков и военных. Также глава государства пообщался с рабочими и руководством предприятия и сделал акцент на перспективы в производстве отечественного вооружения. А в подарок президенту вручили на 100% отечественный образец автомата ВСК-100Б. Президент поручил изготовить еще один экземпляр для музея Дворца Независимости. Более 85% многодетных семей уже получили материальную помощь на подготовку детей к учебному году, пишут Минск Новости. Размер выплаты 159 рублей 11 копеек на каждого школьника в семье. Всего в стране такую помощь получили уже более 97 тысяч многодетных семей на общую сумму 31 миллион рублей. Оранжевый уровень опасности из-за непогоды объявлен в стране сегодня, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, во многих районах республики ожидаются сильные дожди, по юго-востоку грозы и шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Водителям рекомендуют заблаговременно снижать скорость, избегать резких маневров и включать ближний свет фар. Пешеходам не прятаться от грозы под одиноко стоящими деревьями и конструкциями на открытой местности, держаться подальше от линий электропередач. А еще спасатели рекомендуют гражданам закрыть окна и не выходить из дома без необходимости. И последнее. Более 200 сортов георгинов представят на экскурсиях в столичном ботаническом саду в четверг и пятницу, пишут Минск Новости. В программе знакомства с сортовым многообразием, особенности размножения и хранения георгинов, а также исторические факты, связанные с отдельными сортами. Мероприятия начнут в 16 и 18 часов. Сбор посетителей у центрального входа. Продолжительность каждой встречи составит около 50 минут. Предварительная регистрация не нужна.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске дожди. В Могилеве 23 с плюсом, в Витебске 19 тепла, а в Минске 16 выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compass.fm

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, кто стал президентом Замбии и о Минском полумарафоне.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Президент Замбии Хакаин Дхичилема переизбран на второй срок. Об этом объявила председатель избиркома сегодня, пишет Белта. За него проголосовали свыше 50% избирателей, более 2 900 000 человек. При этом его конкурент Брайан Мундубили получил свыше 1 850 000 голосов. Теперь Хакаин Дхичилема возглавит Южноафриканскую республику на протяжении 5 лет. Около 2 600 000 школ откроют двери 1 сентября по всей стране, пишет Белта. Как уточнили в Минобразования, за исключением двух образовательных учреждений, в которых сейчас капремонт, во всех остальных учебный год начнется планово. Помимо прочего, с 1 сентября для школьников вводят единый вид приема пищи. Для первой смены добавили второй завтрак из салата, горячего блюда и напитка. А для тех детей, кто учится во вторую, это будет полдник. Смена спортивно-патриотического лагеря гвардейцы завершилась в 120-й отдельной механизированной бригаде, рассказали в Минобороны. 12 дней 36 ребят из учреждения образования Первомайского района столицы знакомились с армейской службой, занимались спортом, выполняли мероприятия по распорядку дня, а также посетили достопримечательности города. И последнее. Более 20 000 человек поучаствуют в Минском полумарафоне 6 сентября, пишут Минск новости. Сборы и старт участников соревнований возле стадиона «Динамо» со стороны улицы Кирова. Финиш на легкоатлетическом ядре «Динамо». Как и прежде, участники полумарафона выйдут на три основные дистанции – 5, 10 и 21 километр. Кроме того, на дистанциях в километр и 5 километров пройдет традиционный семейный забег.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди до плюс 12. Завтра днем в Могилеве и Витебске пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. А вот в Минске осадков не обещают, и температура воздуха будет до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

песню звонкую пропела, и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: стряхнуть с ресниц.
1: Компас FM.
2: Компас FM.
1: Это наши. Всегда по пути.

Ну что же, наш дождливый вторник продолжается, но это не должно вас никак огорчать. Просто так природа намекает вам замедлиться и найти что-то хорошее в этом моменте. С вами в поисках прекрасного компаса FM я, Анастасия Лисова. Ну и в ближайшее время узнаем все самое актуальное от нашей новостной ведущей Ирины Журавлик. А пока быстрый музыкальный анонс. Итак, слушать будем Люсь Чеботину.

0: Ну, а мы к вам совсем близко, на расстоянии вытянутой руки до динамика. Так что никуда не переключайтесь, прямо сейчас новости.
1: В Минске 15 часов.

0: Ирина Журавлик уже с нами. У нее самые свежие новости к этому часу. Ир, привет. О чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу, какое предприятие посещает президент, и о китайском роботе бариста.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко посещает предприятие «Кидматек». Сегодня сообщили в Минобороны. Оно производит высокотехнологичную продукцию военного и гражданского назначения. Там президент ознакомился с образцом боевого отечественного автомата ВСК-100Б. По словам председателя Госвоенпром комитета Дмитрия Пантуса, в войсках уже проходит тестирование оружия, после чего они пройдут госиспытание. А задача приемки вооруженных сил – указывать на недостатки в любом виде вооружения. С намолотом более 2 200 000 тонн завершают уборку зерновых в Минской области, пишет Белта. По словам аграриев, осталось собрать урожай с малого количества участков, которые в основном в северных районах. А еще основная задача на сегодня – подготовка к севу озимых зерновых. Их намерены посеять на более чем 350 тысячах гектарах. Кроме того, в хозяйствах завершают подготовку хранилищ к закладке стаб-фондов овощей, уборка которых стартует в оптимальной агротехнические сроки. 4 школы-новостройки откроются в Беларуси к учебному году, пишет Белта. Одна в агрогородке Прилуки, вторая в городе Смолевичи. Обе будут на 1020 мест. Также новое здание получит 3-я средняя школа в тех же Смолевичах и Могилевская 6-я школа. А еще в планах на этот учебный год подвоз детей. Школьников намерены доставлять более чем 2000 учреждений образования. Примерно из 6500 населенных пунктов. И последнее. Китайский робот бариста приготовил рекордных 202 чашки кофе за час, пишет Белта. В одиночку, без участия людей, он работает в круглосуточной кофейне, основанной на искусственном интеллекте, где в первый день он выдал более 2000 чашек с кофе. А еще в меню есть газированная вода, чай и соки. Система индивидуальной настройки позволяет посетителям выбирать крепость кофе, содержание сахара в напитках и концентрацию сока. А функция ИИ предлагает каждому рекомендации по потреблению кофеина в зависимости от состояния здоровья.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди и до плюс 12. Завтра днем в Могилеве и Витебске пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. А вот в Минске осадков не обещают, и температура воздуха будет до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и в ближайшие 4 часа именно я буду вас всячески развлекать и бодрить в этот пасмурный день. Но уже со следующего часа будет подробная дорожная информация, и, конечно, на протяжении всего эфира мы услышим много отличной музыки, которая не даст вам заскучать. Ну, например, в эти 15 минут предлагаю послушать Люсь Чеботину, также споет Артики Асти, ну а раньше остальные к нам присоединится Моральный кодекс. Так что продуктивного вам вторника и дорог без пробок!
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Это радио «Компас FM». FM. Всегда по пути. Я

0: вместе с Компас FM.
1: Слушайте, сегодня отмечается день открытия гелия. Так вот, было это 18 августа 1868 года. Французский астроном Пьер Жансен и английский ученый Норман Лакьер независимо друг от друга обнаружили новую желтую линию в спектре солнечной короны во время солнечного затмения. Ну а название гелия получил в честь греческого бога солнца Ангелиоса. Используется он в медицине, науке и тяжелой промышленности и для развлечений. Так что для кого-то это просто забава, а для кого-то годы изучений и научное открытие. Ну а с вами Компас FM, меня зовут Анастасия Лис. Вам и до того, как к нам присоединится Жень Трофимов и Комната культуры, еще споет Майкл Джексон и Пол Маккартни. Ну а раньше всех послушаем группу «Високосный год». До этого всего предлагаю узнать дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: Итак, по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске затор на Людниково до пересечения с Фрунзе, а также пробка на Замковой до пересечения с Лениным. Что касается Могилева, то здесь затруднения на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской, время проезда 7 минут. А также на 9 минут придется задержаться на Пушкинском проспекте от Димитрова до Большой Чаушской улицы. Что касается Минска, то здесь 4-бальные пробки. Основные из них на МКАД от Магистральной до Партизанского проспекта, время проезда 8 минут. Также 9 минут на Независимости от Филимонова до Калиновского и 8 минут на Лобанка от Одинцова до Притыцкого.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Рабочий день у большинства практически закончен, а значит, пришло время актуальной дорожной информации, да и в целом, как там обстоят дела в нашей стране. Об этом поговорим сразу после того, как я расскажу о наших музыкальных планах в эфире. Напоминаю, вы слушаете «Компас FM», меня зовут Анастасия Лисова. Ну и в ближайшие 30 минут к нам присоединится группа «Браво».
1: А любовь не тонет, любовь не горит.
0: Еще споет «Опус». Ну, быстрее остальных будем слушать Агату Кристи. А сейчас давайте заглянем в Яндекс.Карты.
2: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, Витебске затор на Людниково до пересечения с Фрунзе, а также пробка на Замковой до пересечения с Лениным. Что касается Могилева, то здесь основные затруднения на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской улицы, время проезда 7 минут, а также на Пушкинском проспекте от Димитрова до Габровской, время проезда 4 минуты. В Минске пятибалльные затруднения и основные пробки на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта, время проезда 18 минут. Также на 6 минут придется задержаться на Партизанском проспекте от Шоссейной до Ангарской улицы. Еще на 9 минут на Козлова от Золотой Горки до Куйбышева и на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. Время проезда 18 минут. Ну а прямо сейчас предлагаю послушать новости, которые для нас подготовила Ирина Журавлик.
2: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: студии уже появилась Ирина Журавлик, и у нее самые свежие новости к этому часу. Ира, привет, о чем расскажешь?
1: И тебе привет, Настя. Сейчас я расскажу, какой указ подписал президент и о Международном фестивале циркового искусства.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Сегодня, пишет Белта, документ утверждает положение о порядке осуществления деятельности по оказанию услуг в данной сфере. Так, положение исключает лимиты кредитования субъектов и увеличивает срок заключения кредитных договоров. А еще изменяет подходы к поддержке агроэкотуризма в дальних регионах путем уплаты спецсбора взамен налога, а также расширяет перечень оказываемых услуг. Более 300 школ переходят на автоматизированную систему «Электронная школа» с 1 сентября, пишет Белта. А еще электронный детский сад ведут более чем в 60 учреждениях дошкольного образования. Как отметил Минобразование, замена бумаги на экран создаст комфорт для всех участников образовательного процесса. Актуальное расписание, домашние задания и оценки будут доступны в один клик. Родители смогут в реальном времени отслеживать успеваемость и посещаемость ребенка. Также и учителям мгновенно выставят оценки, отметят пропуски и укажут темы занятий. Военнослужащие танкового подразделения 19-й отдельной механизированной бригады выполняют упражнения контрольных стрельб. Сегодня рассказали в Минобороны. Упражнения выполняли артиллерийскими снарядами, а командиры машин отработали стрельбу зенитного пулемета НСВТ. Помимо огневой подготовки, экипаж дает нормативы по разборке, сборке пулемета ПКТ и загрузке боекомплекта в боевую машину. За напряженной работой гвардейцев с особым вниманием наблюдают родные и близкие. И последнее. Международный фестиваль циркового искусства пройдет в Белгосцирке с 17 по 20 сентября, пишут Минск Новости. Выступят артисты цирка из 20 стран. Зрители смогут увидеть номера от акробатики и жонглирования до дрессуры и клоунады. На манеж выйдут как именитые профессиональные артисты, так и начинающие мастера цирка. Так минчане и гости столицы смогут познакомиться с лучшими достижениями циркового искусства со всего мира.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди до плюс 12. Завтра днем в Могилеве и Витебске пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. А вот в Минске осадков не обещают, и температура воздуха будет до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: с Компас FM.
1: Мы тебя забываю, пел только что Айван. Так вот, мы забываем до завтра все рабочие вопросы и с чувством выполненного долга движемся в сторону дома и предстоящего вкусного ужина. Ну а в компанию «В пути» вам составляет Компас FM и я, Анастасия Лисова. Ну и чтобы время в пробках было не в тягость, предлагаю скрашивать все любимой музыкой. Слушать будем группу «Браво», также «Опус», ну а прямо сейчас появится в нашем эфире Николай Носков. Но до этого давайте проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: Итак, по данным сервиса Яндекс.Карты, Витебске пробка на Замковой до пересечения с Ленина, а также затор на Фрунзе до пересечения с проспектом Людникова. Что касается Могилева, то здесь затруднение на Пушкинском проспекте от Димитрова до Габровской улицы, время проезда 4 минуты, а также на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской, время проезда 6 минут. В Минске уже 6-бальная загруженность, основные пробки на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта, время проезда 33 минуты. Также Новонеево от Долгобродской до Партизанского проспекта, время проезда 15 минут. На 8 минут придется задержаться на Максима Богдановича от Купала до Машерова. И на 6 минут на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас.

Ну что же, плакать мы сегодня не планируем. За нас это делает практически непрекращающийся дождь. Давайте лучше подумаем, чем можно занять себя в этот вечер. Ну, можно посмотреть фильм, который давно откладывали. Или почитать книгу, которая за время ожидания уже успела запылиться, да даже зарасти паутиной. В любом случае, как бы вы ни провели сегодняшний вечер, не забывайте держать на фоне наше радио. Нам есть что рассказать, а вам будет что послушать. Например, совсем скоро Александр Тамкович расскажет о гиперкаре Гиперсек, которые раскупили еще до премьеры. И о любопытном парадоксе китайского авторынка. Да, будет интересно, так что послушайте. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Ну и касаемо музыки, в нашем эфире будет звучать группа «Пицца».

0: а теперь дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: Итак, заглядываю в Яндекс.Карты и вижу, что в Витебске пробка на Замковой до пересечения с Ленина, а также за Торном Фрунзе до пересечения с проспектом Людникова. И затруднение на Кирова до пересечения с улицей Космонавтов. Что касается Могилева, то здесь затруднение на Пионерской улице от Лепешинского до Пушкинского проспекта. Время проезда 10 минут. Также на проспекте Мира от Тимирязевской до Ленинской 8 минут. И на 6 минут придется задержаться на Гагарина от Непокоренных до Пушкинского проспекта. Что касается Минска, то здесь 8-балльная загруженность и основные пробки на МКАД от Чижевских до Магистральной. Время проезда 20 минут. Также на МКАД от Ташкентской до Игуменского тракта время проезда 12 минут. На МКАД от дороги в Дрозды до улицы Тимирязева 8 минут. На Козлова от Платонова до Абаксима Богдановича придется задержаться на 27 минут.

0: сна. Опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди до плюс 12. Завтра днем в Могилеве и Витебске пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза, а вот в Минске осадков не обещают. И температура воздуха будет до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске пройдут кратковременные дожди, возможно гроза, а вот в Минске осадков не обещают, и температура воздуха будет до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.